мерзкий, а дело мне все это. Зачем приехал я на этот глупый бал? Зачем? Я не прошу Владимиру Ступу, ухаживать за мной, пишу ему, бля.